0: Trigger FM. Werbung. Nicht vergessen, www.nacktemark.de, unser Trigger FM Sponsor. Trigger FM, das Radio der freien Medien, immer unzensiert. Auf triggerfm.com.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».